0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гиплеер Туркиянын тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
7: Аңлап аткынына Туркия овозы радиосы.
11: Эзо ифонетис Туркия.
4: Овди радио глас Туркия.
2: Гидарреди аммурия Туркия.
17: Ини адала радио суара Туркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
20: Este radio voz de Turkia.
21: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkia.
23: Efirde Turkia ovoz radio.
24: It Turkia hongia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkia.
25: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
11: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
14: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
15: Аич, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит Голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Овоза.
14: Гитлер Туркияның тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
18: Аңлаватканыңла Туркия Овоза радиосы.
19: Эво ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
4: Гидарреди амурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега
1: Günaydın, Sılırmak.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики. История, которой нет конца, тюркский мир в лицах и Тюркия в списке ЮНЕСКО.

0: И вначале коротко о событиях дня.
1: Глава МИД Türkiye Hakan Fidan на 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии осудил действия Израиля и выразил поддержку Палестине. Представители многих стран, включая Türkiye, покинули зал во время начала выступления президента Израиля Исаака Герцога. Türkiye завершила второй срок командования миротворческой миссии НАТО в Косове. На церемонии Приштине турецкий генерал-майор Özkan Uluташ передал полномочия итальянскому генералу-майору Роберто Верджори. Türkiye осудила решение Колумбии перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, заявив, что этот шаг противоречит международному праву и резолюциям ООН. Американские переговорщики предложили европейским партнерам частично разморозить российские суверенные активы и перевести средства в специальную финансовую структуру под контролем США.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Министр иностранных дел Türkiye Hakan Fidan выступил на 7-м саммите «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии». Министр Фидан заявил: «Мы должны проявить решительную позицию в поддержке прав Палестины, которая является членом этого форума, и противостоять продолжающимся притеснениям и грубым нарушениям. Долгосрочное решение требует создания независимого и суверенного государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме». Подчеркнул, что укрепление форума является необходимостью с точки зрения обеспечения мира и процветания в эпоху, отмеченную подъемом Азии, Фидан сказал: «Türkiye полна решимости укреплять совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, представляющее собой самый инклюзивный форум безопасности в Азии. В этой связи мы должны повышать экономическую безопасность и развивать взаимодействие за счет расширения транспортных связей и диверсификации энергетических коридоров». Hakan Fidan подчеркнул, что приверженность миру и взаимному доверию должна действовать для каждого государства-участника. «Мы не можем сохранять эту приверженность, пока Израиль, являющийся членом данного форума, нарушает базовые права палестинского народа, проводя политику систематического давления», – сказал Фидан.
0: Представители многих стран, включая Тюркию, покинули зал во время начала выступления президента Израиля Исаака Герцога на 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку. В момент, когда Герцог начал свое дневное выступление на 7-м саммите форума, представители более чем 10 стран, включая Тюркию, вышли из зала. Было видно, как министр иностранных дел Тюркии Hakan Fidan и сопровождавшая его делегация также встали со своих мест и покинули зал.
1: Türkiye завершила второй срок командования миротворческой миссии НАТО в Косове. На церемонии в Приштине турецкий генерал-майор Özkan Uluташ передал полномочия итальянскому генерал-майору Роберто Верджори. В мероприятии приняли участие

0: Участие президент Косово Юстина Широкопула, премьер-министр Альбин Курти, начальник генштаба вооруженных сил Тюркии Сальчук Байрактаруглу, министр обороны Италии Гвидо Крозетта и командующий объединенными силами НАТО в Неаполе адмирал Джордж Уиков. Президент Косово поблагодарила турецкого генерала за вклад в обеспечение безопасности и подтвердила стремление Приштины к вступлению в НАТО. Наша стратегическая цель вступления в НАТО остается неизменной. Мы стремимся к тому, чтобы однажды Косово стало не только страной, безопасность которой обеспечивают другие, но и государством, непосредственно вносящим вклад в общую безопасность, заявила она. В свою очередь, Özkan Ulutaş отметил роль командования миротворческой миссии НАТО в Косове в создании безопасных условий для диалога между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза. Миссия НАТО действует в Косове с июня 1999 года на основании резолюции Совета Безопасности ООН. В настоящее время в ее составе служат более 4500 военнослужащих из 31 страны. Турецкие военные участвуют в миссии с момента ее создания.
1: Тюркия осудила решение Колумбии перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, заявив, что этот шаг противоречит международному праву и резолюциям ООН. В заявлении МИД Тюркии подчеркивается, что решение Багуты нарушает резолюции Совета Безопасности ООН 476 и 478 от 1980 года, а также противоречит правовым принципам, изложенным в консультативном заключении Международного суда ООН. Восточный Иерусалим является неотъемлемой частью оккупированных палестинских территорий, говорится в заявлении. Анкара призвала Колумбию пересмотреть решение и напомнила о необходимости воздерживаться от действий, подрывающих исторический и правовой статус Иерусалима. В турецком внешнеполитическом ведомстве вновь подчеркнули, что справедливый и устойчивый мир в регионе возможен только при создании независимого, суверенного и территориально целостного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
2: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Американские переговорщики предложили европейским партнерам частично разморозить российские суверенные активы и перевести средства в специальную финансовую структуру под контролем США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на 4 осведомленных собеседников. Инициативу обсуждали на прошлой неделе в Майами в ходе переговоров представители администрации Дональда Трампа с делегациями Украины, Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО. По информации издания, спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер представили несколько механизмов использования заблокированных российских средств. Один из них предусматривал создание специальной финансовой структуры под американским надзором. Европейские участники переговоров отвергли предложение. По данным Financial Times, инициатива стала неожиданностью для европейских столиц и Киева и вызвала вопросы относительно подхода Вашингтона к давлению на Москву с целью прекращения войны. После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году западные государства заморозили российские суверенные активы на сумму около 260 миллиардов евро. Основная часть этих средств находится в Евросоюзе. Вопрос использования активов остается предметом разногласий между западными союзниками Украины. Обсуждаются способы финансирования обороны и восстановление страны, а также механизмы возложения финансовой ответственности за последствия войны на Россию.
1: Министры обороны России и Кыргызстана Андрей Белоусов и Руслан Мукамбетов подписали план военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2027 год. Об этом сообщило Министерство обороны РФ по итогам переговоров, состоявшихся перед заседанием Совета министров обороны государств-участников СНГ. Белоусов отметил, что российско-кыргызское военное сотрудничество динамично развивается. По его словам, стороны уделяют особое внимание оперативной и боевой подготовке войск, обучению военнослужащих и обмену опытом. В числе приоритетов также обеспечение функционирования объединенной российской военной базы на территории Кыргызстана и развитие военно-технического сотрудничества. Мукамбетов, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за содействие в укреплении боеготовности вооруженных сил Кыргызстана. Он выделил подготовку военных кадров и развитие военно-технического взаимодействия. Глава Минобороны Кыргызстана также выразил признательность за приглашение кыргызских военнослужащих участвовать в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2026», которые недавно завершились.
0: Американские военные разработали планы возобновления ударов по Ирану, предусматривающие в том числе использование авиабомбы, известной как «мать всех бомб». Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников, знакомых с планированием операции. По информации телеканала, президент Дональд Трамп поручил военному командованию подготовить дополнительные варианты атак на иранские объекты, включая энергетическую инфраструктуру и предприятия, связанные с ядерной программой страны. Операции могут начаться до или после предстоящих промежуточных выборов в США, если Трамп примет решение возобновить масштабные боевые действия. Один из источников CNN сообщил, что удары могут быть нанесены до вывода американских войск из зоны ответственности Центрального командования США. Такой сценарий позволил бы Вашингтону провести дополнительные атаки, после чего объявить о победе и вывести силы. Среди потенциальных целей называется предполагаемый подземный ядерный объект в районе горы Пикекс Маунтин. Вашингтон и Израиль считают, что там могут храниться компоненты иранской ядерной программы.
1: Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа призвал Совет Безопасности как можно скорее начать переговоры о будущем миротворческой миссии в Ливане, срок полномочий которой истекает в конце 2026 года. В интервью Reuters в Бейруте 14 октября Лакруа предупредил, что вывод миротворцев на фоне продолжающегося противостояния Израиля и движения Хизбалла может повысить риск новых столкновений на юге Ливана. Миссия ООН действует в стране с 1978 года, однако в прошлом году Совет Безопасности принял решение начать ее вывод в конце 2026-го. После возобновления войны между Израилем и Хизбаллой в марте ливанские власти начали добиваться продления мандата миротворцев. ООН пока не решила судьбу 7500 миротворцев, по словам Лакруа, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш ранее представил Совету Безопасности несколько вариантов сохранения присутствия организации в Ливане, однако конкретных решений пока не последовало. Эти предложения находятся на рассмотрении Совета Безопасности. До сих пор никакого движения не было, но я полагаю, что вскоре начнутся серьезные переговоры, заявил он. Дорогие друзья, это были новости. Ну а сейчас, уважаемые слушатели, предлагаем вам песню под названием «Кёрби Чак» в исполнении Яшара.

Память на строчках поэта – это оборонительный рубеж, а на кисти художника – флаг свободы. Это тихий, но мощный и громкий крик искусства. Но что же это за истинная драгоценность, которая заставляет поэта даже в изгнании бредить именем Палестина, а художника превращать пыль руин в краску? Как называется эта неразрывная связь человека с родиной, даже если его оторвали от нее? Махмуд Дервиш в своем знаменитом стихотворении «Удостоверение личности» кричал всему миру: «Скажу еще раз, напиши на вершине первой страницы, я ненавижу людей и не посягаю, но если я проголодаюсь, плоть узурпатора будет моей нищей. Берегись, берегись моего голода и моего гнева». Этот крик на самом деле высекал на строчках борьбу целого народа за выживание. Каждое стихотворение, написанное в изгнании, было воссозданием с помощью слов и рифм страны, которую пытались стереть с лица земли. Когда поэт умолкал, родина сиротела, когда он писал, Палестина рождалась вновь. Наджи Аль-Али. Почтить его память – это священный долг. Он описал Ханзалу, повернутым к миру спиной, потому что этот ребенок нес на себе стыд и след еще не ставшей свободной родины. Ханзала не говорил, но заплаты на его плечах, босые ноги и молчание обращались к нам голосом более громким, чем все языки мира. А Исмаиль Шамут запечатлел изгнание на холстах. Женщины, идущие по пыльным дорогам с тяжелой ношей на плечах, старики, уставшие, но несущие в глазах надежду на возвращение. Каждый мазок кисти шептал одну единственную фразу: «Мы уходим, мы устали, но однажды мы обязательно вернемся». Каким же образом палестинцы не отказываются от своей идентичности, несмотря на столько бетонных стен, на потерянные годы и на удушающие блокады? Для остального мира идентичность – это кусок земли, где ты случайно родился, или карточка в твоем кошельке. Но для палестинца идентичность – это не адрес, а завещание. Это священное наследие, передаваемое из поколения в поколение не как медаль, а как обязанность помнить. Тяжелое в ноше, но великое по своей чести. Палестинская идентичность – это прежде всего крепкая память. Это способность ребенка знать наизусть изгибы улиц Яфы, по которым он никогда не ходил. Это способность рассказать о прохладной тени той вековой оливы, которую он никогда не видел, так, словно она прямо сейчас у него над головой. Совсем как в рассказах Гасана Канафани. Канафани рассказывал миру о городах, из окон которых он никогда не смотрел, потому что он знал: иногда помнить реальнее, чем жить. Иногда мечта сильнее любой границы. Идентичность – это не просто имя в паспорте. Она скрыта в темно-зеленом цвете оливкового масла на столе, накрываемом каждое утро. Она таится в пряном, обжигающем горло аромате пряности захтара, рассыпанного по тарелке. Когда палестинская женщина идет в платье, украшенном ручной вышивкой татрис на груди, она надевает на себя не просто ткань. В каждом из этих стежков она несет на себе неприступные стены Аки, древние ворота Иерусалима и море Газы. Эти уколы иглы – тихое и благородное сопротивление людей, несущих свою землю в своем сердце. Изгнание сделало палестинцев одним из самых стойких народов мира, потому что они усвоили: у тебя могут отнять землю, могут разрушить твой дом, но твой разум оккупировать невозможно. Перо для них отныне такая же жизненно важная линия обороны, как и камень в праще. Сегодня эти ржавые железные ключи, висящие на стенах домов, быть может, и не открывают ни одну дверь, но они держат открытыми замки в душе целого народа.
как в бессмертной строчке Махмуда Дервиша: «На этой земле есть то, ради чего стоит жить». Вот земля из строки, начинающейся со слов «на этой земле», иногда всего лишь воспоминание. Но этого воспоминания достаточно, чтобы удерживать народ на ногах. Родина – это не линии, проведенные на картах, это несокрушимая истина, бьющаяся в грудной клетке вопреки всему. На следующей неделе мы отправимся в путешествие к самой изящной линии обороны этой идентичности, к палестинской музыке и литературе. К тому миру, где слово и звук становятся лишь громче, когда их пытаются заставить замолчать. Истории забываются, если их не рассказывать, но пока их продолжают передавать из уст в уста, они остаются жить. И Палестина. Она будет существовать до тех пор, пока ее помнят и о ней рассказывают.

Сегодняшний выпуск рубрики «Тюркский мир в лицах» будет посвящен теме «Поэт возрождения тюркской литературы Сезаи Каракоч». Предлагаем вашему вниманию оценку этой темы специалиста по международным отношениям, доктора наук Джемиля Доачи Ипека. В турецкой литературе есть поэты, которые помогают народу лучше понять себя. Сезаи Каракоч – один из главных таких авторов. Своими стихами он расширил границы турецкого языка, а его размышления о цивилизации оставили глубокий след. В его творчестве внутренний мир человека тесно переплетен с будущим общества. Вопросы любви, смерти и веры он всегда рассматривал через призму ответственности перед историей. Читать Каракоча значит заново открывать для себя культурное богатство Тюркии. Сезаи Каракоч родился в 1933 году в районе Эргани провинции Диярбакыр. Этот древний культурный центр Анатолии подарил турецкой литературе по-настоящему великого поэта и мыслителя. Начальную школу он окончил в Эргани, а среднюю в Мараше, в лицее Газиантепе. В 1955 году Каракоч окончил факультет политических наук Анкарского университета по специальности финансист. После этого он работал на разных должностях в Министерстве финансов. В 1973 году он ушел с государственной службы, чтобы полностью посвятить себя литературе и философии. В юности на развитие его взглядов сильно повлияло общение с Неджипом Фазылом Касаюреком и его окружением из журнала «Великий Восток». Также Каракоч разделял идеи Мехмета Акифа о социальной ответственности и глубоко изучал духовное наследие Юнуса Эмре и Руми. Его книги об этих мыслителях доказывают, с каким уважением он относился к традициям. Каракоч смог создать свой уникальный путь в искусстве и философии, переосмыслив опыт прошлых поколений через призму проблем своего времени. Его место в турецкой поэзии особенно важно в контексте движения «Второе новое». Благодаря необычным образам, ассоциациям и языковым новшествам он считался одним из сильнейших представителей этого поэтического течения –

При этом его стихи опираются на уникальное, только ему присущее понимание веры и бытия. В его строках всегда есть поиск смысла, который выходит за рамки видимого мира. Одиночество современного человека, его тревога перед лицом смерти и обращение к Богу описаны его собственным неповторимым поэтическим языком. Его первый поэтический сборник «Залив» вышел в 1959 году. Книги «Артерия», «40 часов с Хызыром», книга «Тахи», «Благая весть Розы» и «Лейля и Меджнун» – главные труды, которые показывают весь масштаб его поэтического мира. А знаменитое стихотворение «Мона Лиза», которое наизусть знают многие поколения читателей, стало ярким примером его умения передавать глубину чувств. Читая эти произведения, мы видим поэта, который проходит путь от личных переживаний до масштабных вопросов цивилизации. Один из самых ценных вкладов Каракоча в турецкую литературу – это живая связь, которую он смог выстроить между традицией и новаторством. В книге «40 часов с Хызыром» элементы веры и культуры прошлого обретают современное звучание. В «Лейле и Меджнуне» заново переосмысливается классическая история любви, укорененная в турецкой литературе. Посыл этого подхода очевиден. Турецкий язык обладает достаточной силой, чтобы создавать новые произведения, питаясь своей историей. Литературное новаторство способно не разрушать, а укреплять наши связи с культурной памятью. Стихотворение «Балкон» показывает, как он умел находить глубокие вопросы в самых обычных вещах. Простая часть дома призывает задуматься о безопасности детей и о том, насколько наши жилые пространства вообще приспособлены для человека. Читая это произведение, начинаешь чувствовать, что строительство городов – это еще и моральная ответственность. Успех Каракоча заключается в его способности доносить свои мысли через образы, которые навсегда врезаются в память читателя. В этом и проявляется его литературная сила. Он заставляет нас по-новому взглянуть на привычные вещи и делает видимыми те опасности повседневной жизни, которые мы принимаем, не задумываясь. Так поэзия становится одним из способов внимательного изучения человека и его окружения. В центре его философского мира находится понятие возрождения. Каракоч считал, что преодолеть кризис и упадок, в который погрузился исламский мир, можно только через восстановление связи человека с источниками его веры и морали. Разные стороны этого поиска он описывает в таких трудах, как «Возрождение духа», «Возрождение ислама» и «Манифест и поколение возрождения». Возрождение в его понимании – это идея обновления, которая начинается с самоанализа конкретного человека и затем распространяется на культуру и общественную жизнь. При таком подходе будущее цивилизации напрямую зависит от воспитания людей, способных эту цивилизацию сохранить. В связи с этим Каракоч возлагал огромную ответственность на молодежь. Для него было важно воспитать человека образованного, сохраняющего моральную чуткость и знающего свою культуру. Если оценивать его взгляд на цивилизацию с позиции сегодняшнего дня, можно сделать вывод, что нам необходимо укреплять связь между образованием и культурой. Способность общества уверенно смотреть в будущее зависит от того, насколько подрастающие поколения понимают мир и осознанно несут в себе свои ценности. Труды Каракоча дают прекрасную почву для размышлений над этой ответственностью. Журнал «Возрождение», который он начал издавать в 1960 году, стал важным местом встречи, где его идеи находили отклик в литературной жизни. На страницах этого журнала, выходившего с перерывами вплоть до 1992 года, публиковались такие авторы, как Расим Özdenören, Джахид Зарифоулу, Эрдем Баязит и Нури Пактиль. Значение этого журнала для турецкой литературы заключается еще и в том, что он дал разным поколениям площадку для творчества и размышлений. Таким образом, Каракоч, помимо работы над собственными произведениями, внес огромный вклад в развитие целого литературного круга. В журнале наряду с

образцами классической османской поэзии, диванов с суфийскими текстами, публиковались и переводы произведений западных авторов. Такой выбор показывает, что Каракоч внимательно следил за мировой литературой. Важный урок, который можно

наследие Каракоча заслуживает самого пристального внимания. Каждое великое произведение, повышающее художественную силу турецкого языка, обогащает национальную культуру. Философский мир Каракоча, основанный на исламской цивилизации, также заслуживает понимания в рамках его собственных понятий. Чтение его трудов помогает увидеть, как культурные и духовные ценности, которые турецкий народ нес сквозь историю, находят новые формы выражения в современной литературе. Каракоч также привнес свои идеи в политическую сферу, основав партию Воскрешения в 1990 году и высшую партию Воскрешения в 2007. Эти инициативы показывают, что его поиски будущего общества продолжались на протяжении всей его жизни. Однако главным наследием, объединяющим сегодня широкие слои общества, является его вклад в турецкую литературу и его интеллектуальное влияние на последующие поколения. Сезай Каракоч скончался в Стамбуле 16 ноября 2021 года. Он был похоронен на кладбище мечети Чехсаадебаши. Сегодня наш долг – сохранить его память, читая его произведения и делясь ими с молодежью. Этот великий поэт оставил после себя наследие, демонстрирующее глубину турецкого языка и интеллектуальный потенциал нашей нации. Наиболее значимый способ выразить ему нашу благодарность – это включить его книги в нашу жизнь. Отдавая дань уважения Сезаи Каракочу, давайте также помнить, что служение турецкой литературе также означает передачу своей памяти новому поколению. Уважаемые слушатели, вы прослушали оценку эксперта по международным отношениям доктора наук Джимили Дуача Ипека.

списке ЮНЕСКО. Приветствуем всех, кто настроился на нашу волну. Сегодня в нашем путешествии «Тюркия в списке ЮНЕСКО» мы отправляемся на звук барабанов из урны к блестящим от оливкового масла кеспетам, то есть специальным тяжелым кожаным штанам из буйволовой или телячьей кожи, которые носят борцы во время традиционной турецкой масляной борьбы, и к традиции, которая передается из поколения в поколение на протяжении веков. Наш маршрут – Эдирне. Наша тема – фестиваль масляной борьбы «Кыркпынар». Кыркпынар – это не просто поединок двух пехлеванов, то есть борцов, на поле отваги, то есть эрмейданы. Это масштабная культурная система, объединяющая самых разных носителей традиции. От аги, покровителя и джазгыра, глашатая, до ансамбля барабанщиков и зурначей, масленников, пешкирджи, помощников с полотенцами и мастеров по пошиву кеспетов. Наряду с самой борьбой, сопровождающие ее обряды, музыка, устное творчество, мастерство и этические нормы поведения также являются неотъемлемой частью этого наследия. По данным Министерства культуры и туризма Тюркии, кыркпынарская масляная борьба, сформировавшаяся в Румелии в XIV веке и дошедшая до наших дней, является одним из древнейших фестивалей борьбы в мире. В масляной борьбе пехлеваны соревнуются на траве в специальных кожаных брюках, называемых кеспет, а перед схваткой обильно намазывают тело оливковым маслом. В центре масляной борьбы стоит борец – пехлеван. Однако понятие «пехлеванство» здесь определяется не только физической силой. В документах ЮНЕСКО слово «пехлеван» упоминается в неразрывной связи с

такими ценностями, как щедрость, честность, уважение и верность традициям. Уважение к сопернику и манера поведения на поле отваги раскрывают высокое морально-этическое измерение этой традиции. Один из важнейших путей передачи этой культуры – отношения между мастером и учеником. Молодые пехлеваны перенимают от своих наставников не только технику борьбы, но и правила поведения на арене, этикет и саму культуру пехлеванства. Фестиваль же, собирая борцов и будущих атлетов со всех уголков Тюрки, служит главной площадкой, где преемственность становится видимой и ощутимой. В кыркпынарской борьбе есть свои уникальные роли. Ага Кыркпынары выступает в качестве традиционного покровителя фестиваля. Джазгыр представляет борцов публике и вызывает их на поединок. Ансамбли барабанщиков и зурначей исполняют особые, характерные именно для этой борьбы, наигрыши. Маслини и пешкирджи также являются частью традиционного уклада на арене. А кожаные брюки борцов киспет представляют собой отдельное ремесло, требующее особых знаний и навыков. Заявка, подготовленная Тюркией, была рассмотрена на 5-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия в Найроби. В 2010 году фестиваль масляной борьбы «Кыркпынар» был внесен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В оценке комитета было подчеркнуто, что кыркпынарская масляная борьба глубоко укоренена в традициях местной общины и питает чувство идентичности и непрерывности поколений. В качестве аргументов для включения в список также были отмечены продвижение таких ценностей, как щедрость и честность, укрепление связи людей с обычаями и традициями, а также вклад в сплоченность местного населения. ЮНЕСКО также охарактеризовала кыркпынарскую борьбу как традицию, объединяющую представителей различных культур. Было отмечено, что внесение фестиваля в репрезентативный список способно повысить видимость нематериального культурного наследия и способствовать межкультурному диалогу. Сам процесс подготовки номинации также имел важное значение в этой оценке. Наряду с борцами и другими носителями традиции в процессе участвовали ученые, неправительственные организации и государственные учреждения. Было получено свободное, предварительное и осознанное согласие носителей традиции. Включение Кыркпынара в национальный инвентарь нематериального культурного наследия Тюрки также стало одним из элементов, повлиявших на решение ЮНЕСКО. Включение живого наследия в список не означает его замораживание и консервацию в неизменном виде. Главная задача заключается в том, чтобы традиция продолжала жить и передаваться новым поколениям, самими ее носителями. В номинационном досье Кыркпынары, благодаря совместному вкладу государственных учреждений, самих носителей культуры, академических кругов, НПО и СМИ, был представлен долгосрочный подход к сохранению. В качестве инструментов этого подхода были обозначены образовательные программы, фестивали, научные публикации и музейная деятельность. Официальные хроники зафиксировали реализацию ряда инициатив в последующие годы. В 2011 году Министерство культуры и туризма подготовило издание под названием «Пехливан». А Ирфан Шахин, проявивший высочайшее мастерство в изготовлении киспетов, важной части культуры Кыркпынар, в 2012 году был объявлен министерством живым человеческим сокровищем. Документирование и популяризация традиции также нашли отражение в музейном деле. В музее турецко-исламского искусства в Эдирне посетителям представлены предметы экипировки борцов, а также экспонаты и визуальные материалы, посвященные Кыркпынару. Научные исследования и работы, посвященные Кыркпынару, вносят существенный вклад в фиксацию различных граней этой традиции. В периодических отчетах ЮНЕСКО, касающихся Тюрки, обращается внимание на нормативные акты, направленные на сохранение традиционной формы Кыркпынары и активное участие профильных институтов в этом процессе.
Таким образом, концепция охраны опирается не только на проведение ежегодного фестиваля, но и на совместное сохранение знаний, навыков, ритуалов и самих носителей традиции. Когда два пехлевана сходятся лицом к лицу на поле отваги, со стороны это может казаться просто спортивным состязанием. Но наследие, которое несет в себе Кыркпынар, несравнимо шире. В ритме барабана живет музыка, в словах Джазгыра – устная традиция, в стишках Кеспета – ремесленное мастерство, в отношениях мастера и ученика – связь поколений, а в уважении, которое борцы проявляют друг к другу – культура, формировавшаяся веками. Именно это делает Кыркпынар живым наследием. Борьба, начавшаяся на поле отваги, продолжается в культурной памяти. Сегодня в программе «Тюрки в списке ЮНЕСКО» мы прошли по следам этой древней традиции, возносящейся над ареной Эдирне. До новых встреч в следующем выпуске, где мы отправимся на поиски нового следа в живом культурном наследии Тюрки.

И в завершение нашей передачи коротко об основных событиях дня. Главами Тюрки Хакан Фидан на 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии осудил действия Израиля и выразил поддержку Палестине. Представители многих стран, включая Тюрки, покинули зал во время начала выступления президента Израиля Исаака Герцога на саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку. Тюркия завершила второй срок командования миротворческой миссии НАТО в Косово на церемонии в Приштине. Турецкий генерал-майор Özkan Uluttaş передал полномочия итальянскому генерал-майору Роберто Верджори. Тюркия осудила решение Колумбии перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, заявив, что этот шаг противоречит международному праву и резолюциям ООН. Американские переговорщики предложили европейским партнерам частично разморозить российские суверенные активы и перевести средства в специальную финансовую структуру под контролем США. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега
1: Гюнай Кызылырмак.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики. Палестина, простите, история, которой нет конца, тюркский мир в лицах и Тюркия в списке ЮНЕСКО.

0: в начале коротко о событиях дня.
1: Глава МИД Türkiye Hakan Fidan на 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии осудил действия Израиля и выразил поддержку Палестине. Представители многих стран, включая Türkiye, покинули зал во время начала выступления президента Израиля Исаака Герцога. Türkiye завершила второй срок командования миротворческой миссии НАТО в Косове. На церемонии Приштине турецкий генерал-майор Özkan Uluташ передал полномочия итальянскому генералу-майору Роберто Верджори. Türkiye осудила решение Колумбии перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, заявив, что этот шаг противоречит международному праву и резолюциям ООН. Американские переговорщики предложили европейским партнерам частично разморозить российские суверенные активы и перевести средства в специальную финансовую структуру под контролем США.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Министр иностранных дел Türkiye Hakan Fidan выступил на 7-м саммите «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии». Министр Фидан заявил: «Мы должны проявить решительную позицию в поддержке прав Палестины, которая является членом этого форума, и противостоять продолжающимся притеснениям и грубым нарушениям. Долгосрочное решение требует создания независимого и суверенного государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме».

0: подчеркнув, что укрепление форума является необходимостью с точки зрения обеспечения мира и процветания в эпоху, отмеченную подъемом Азии, Фидан сказал: «Тюркия полна решимости укреплять совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, представляющее собой самый инклюзивный форум безопасности в Азии. В этой связи мы должны повышать экономическую безопасность и развивать взаимодействие за счет расширения транспортных связей и диверсификации энергетических коридоров». Хакан Фидан подчеркнул, что приверженность миру и взаимному доверию должна действовать для каждого государства-участника. «Мы не можем сохранять эту приверженность, пока Израиль, являющийся членом данного форума, нарушает базовые права палестинского народа, проводя политику систематического давления», – сказал Фидан.
1: Представители многих стран, включая Тюркию, покинули зал во время начала выступления президента Израиля Исаака Герцога на 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку. В момент, когда Герцог начал свое дневное выступление на 7-м саммите форума, представители более чем 10 стран, включая Тюркию, вышли из зала. Было видно, как министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан и сопровождавшая его делегация также встали со своих мест и покинули зал.
0: Тюркия завершила второй срок командования миротворческой миссией НАТО в Косове. На церемонии в Приштине турецкий генерал-майор Özkan Uluташ передал полномочия итальянскому генерал-майору Роберто Вирджори. В мероприятии приняли участие президент Косово Юстина Широкопула, премьер-министр Альбин Курти, начальник генштаба вооруженных сил Тюркии Сальчук Байрактаруглу, министр обороны Италии Гвидо Крозетта и командующий Объединенными силами НАТО в Неаполе адмирал Джордж Уиков. Президент Косово поблагодарила турецкого генерала за вклад в обеспечение безопасности и подтвердила стремление Приштины к вступлению в НАТО. «Наша стратегическая цель вступления в НАТО остается неизменной. Мы стремимся к тому, чтобы однажды Косово стало не только страной, безопасность которой обеспечивают другие, но и государством, непосредственно вносящим вклад в общую безопасность», – заявила она. В свою очередь, Özkan Uluташ отметил роль командования миротворческой миссии НАТО в Косове в создании безопасных условий для диалога между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза. Миссия НАТО действует в Косове с июня 1999 года на основании резолюции Совета безопасности ООН. В настоящее время в ее составе служат более 4500 военнослужащих из 31 страны. Турецкие военные участвуют в миссии с момента ее создания.
1: Тюркия осудила решение Колумбии перенести посольство в Израиль из Тель-Авива в Иерусалим, заявив, что этот шаг противоречит международному праву и резолюциям ООН. В заявлении МИД Тюркии подчеркивается, что решение Боготы нарушает резолюции Совета безопасности ООН 476 и 478 от 1980 года, а также противоречит правовым принципам, изложенным в консультативном заключении Международного суда ООН. «Восточный Иерусалим является неотъемлемой частью оккупированных палестинских территорий», говорится в заявлении. Анкара призвала Колумбию пересмотреть решение и напомнила о необходимости воздерживаться от действий, подрывающих исторический и правовой статус Иерусалима. В турецком внешнеполитическом ведомстве вновь подчеркнули, что справедливый и устойчивый мир в регионе возможен только при создании независимого, суверенного и территориально целостного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Американские переговорщики предложили европейским партнерам частично разморозить российские суверенные активы и перевести средства в специальную финансовую структуру под контролем США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на 4 осведомленных собеседников. Инициативу обсуждали на прошлой неделе в Майами в ходе переговоров представители администрации Дональда Трампа с делегациями Украины, Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза.

Западной войны России против Украины в 2022 году западные государства заморозили российские суверенные активы на сумму около 260 миллиардов евро. Основная часть этих средств находится в Евросоюзе. Вопрос использования активов остается предметом разногласий между западными союзниками Украины. Обсуждаются способы финансирования обороны и восстановления страны, а также механизмы возложения финансовой ответственности за последствия войны на Россию. Министры обороны России и Кыргызстана Андрей Белоусов и Руслан Мукамбетов подписали план военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2027 год. Об этом сообщило Министерство обороны РФ по итогам переговоров, состоявшихся перед заседанием Совета министров обороны государств-участников СНГ. Белоусов отметил, что российско-кыргызское военное сотрудничество динамично развивается. По его словам, стороны уделяют особое внимание оперативной и боевой подготовке войск, обучению военнослужащих и обмену опытом. В числе приоритетов также обеспечение функционирования объединенной российской военной базы на территории Кыргызстана и развитие военно-технического сотрудничества. Мукамбетов, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за содействие в укреплении боеготовности вооруженных сил Кыргызстана. Он выделил подготовку военных кадров и развитие военно-технического взаимодействия. Глава Минобороны Кыргызстана также выразил признательность за приглашение кыргызских военнослужащих участвовать в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2026», которые недавно завершились. Американские военные разработали планы возобновления ударов по Ирану, предусматривающие в том числе использование авиабомбы, известной как «мать всех бомб». Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников, знакомых с планированием операции. По информации телеканала, президент Дональд Трамп поручил военному командованию подготовить дополнительные варианты атак на иранские объекты, включая энергетическую инфраструктуру и предприятия, связанные с ядерной программой страны. Операции могут начаться до или после предстоящих промежуточных выборов в США, если Трамп примет решение возобновить масштабные боевые действия. Один из источников CNN сообщил, что удары могут быть нанесены до вывода американских войск из зоны ответственности Центрального командования США. Такой сценарий позволил бы Вашингтону провести дополнительные атаки, после чего объявить о победе и вывести силы. Среди потенциальных целей называется предполагаемый подземный ядерный объект в районе горы Пикекс Маунтин. Вашингтон и Израиль считают, что там могут храниться компоненты иранской ядерной программы. Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа призвал Совет Безопасности как можно скорее начать переговоры о будущем миротворческой миссии в Ливане, срок полномочий которой истекает в конце 2026 года. В интервью Reuters в Бейруте 14 октября Лакруа предупредил, что вывод миротворцев на фоне продолжающегося противостояния Израиля и движения Хизбалла может повысить риск новых столкновений на юге Ливана. Миссия ООН действует в стране с 1978 года, однако в прошлом году Совет Безопасности принял решение начать ее вывод в конце 2026-го. После возобновления войны между Израилем и Хизбаллой в марте ливанские власти начали добиваться продления мандата миротворцев. ООН пока не решила судьбу 7500 миротворцев. По словам Лакруа, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш ранее представил Совету Безопасности несколько вариантов сохранения присутствия организации в Ливане, однако конкретных решений пока не последовало. Эти предложения находятся на рассмотрении Совета Безопасности. До сих пор никакого движения не было, но я полагаю, что вскоре начнутся серьезные переговоры, заявил он. Дорогие друзья, это были новости. Ну а сейчас, уважаемые слушатели, предлагаем вам песню под названием «Кёрбичак» в исполнении Яшара.

Память на строчках поэта – это оборонительный рубеж, а на кисти художника – флаг свободы. Это тихий, но мощный и громкий крик искусства. Но что же это за истинная драгоценность, которая заставляет поэта даже в изгнании бредить именем Палестина, а художника превращать пыль руин в краску? Как называется эта неразрывная связь человека с родиной, даже если его оторвали от нее? Махмуд Дервиш в своем знаменитом стихотворении «Удостоверение личности» кричал всему миру: «Скажу еще раз, еще раз. Напиши на вершине первой страницы: я ненавижу людей и не посягаю. Но если я проголодаюсь, плоть узурпатора будет моей нищей. Берегись, берегись моего голода и моего гнева». Этот крик на самом деле высекал на строчках борьбу целого народа за выживание. Каждое стихотворение, написанное в изгнании, было воссозданием с помощью слов и рифм страны, которую пытались стереть с лица земли. Когда поэт умолкал, родина сиротела. Когда он писал, Палестина рождалась вновь. Наджи Аль-Али. Почтить его память – это священный долг. Он описал Ханзалу, повернутым к миру спиной, потому что этот ребенок нес на себе стыд и след еще не ставшей свободной родины. Ханзала не говорил, но заплаты на его плечах, босые ноги и молчание обращались к нам голосом более громким, чем все языки мира. А Исмаиль Шамут запечатлел изгнание на холстах. Женщины, идущие по пыльным дорогам с тяжелой ношей на плечах, старики, уставшие, но несущие в глазах надежду на возвращение. Каждый мазок кисти шептал одну единственную фразу: «Мы уходим, мы устали, но однажды мы обязательно вернемся». Каким же образом палестинцы не отказываются от своей идентичности, несмотря на столько бетонных стен, на потерянные годы и на удушающие блокады? Для остального мира идентичность – это кусок земли, где ты случайно родился, или карточка в твоем кошельке. Но для палестинца идентичность – это не адрес, а завещание. Это священное наследие, передаваемое из поколения в поколение не как медаль, а как обязанность помнить. Тяжелое в ноше, но великое по своей чести. Палестинская идентичность – это прежде всего крепкая память. Это способность ребенка знать наизусть изгибы улиц Яфы, по которым он никогда не ходил. Это способность рассказать о прохладной тени той вековой оливы, которую он никогда не видел, так, словно она прямо сейчас у него над головой. Совсем как в рассказах Гасана Канафани. Канафани рассказывал миру о городах, из окон которых он никогда не смотрел, потому что он знал: иногда помнить реальнее, чем жить. Иногда мечта сильнее любой границы. Идентичность – это не просто имя в паспорте. Она скрыта в темно-зеленом цвете оливкового масла на столе, накрываемом каждое утро. Она таится

в пряном, обжигающем горло аромате пряности захтара, рассыпанного по тарелке. Когда палестинская женщина идет в платье, украшенном ручной вышивкой татрис на груди, она надевает на себя не просто ткань. В каждом из этих стежков она несет на себе неприступные стены Аки, древние ворота Иерусалима и море Газы. Эти уколы иглы – тихое и благородное сопротивление людей, несущих свою землю в своем сердце. Изгнание сделало палестинцев одним из самых стойких народов мира, потому что они усвоили: «У тебя могут отнять землю, могут разрушить твой дом, но твой разум оккупировать невозможно». Перо для них отныне такая же жизненно важная линия обороны, как и камень в праще. Сегодня эти ржавые железные ключи, висящие на стенах домов, быть может, и не открывают ни одну дверь, но они держат открытыми замки в душе целого народа, как в бессмертной строчке Махмуда Дервиша: «На этой земле есть то, ради чего стоит жить». Вот земля из строки, начинающейся со слов «на этой земле», иногда всего лишь воспоминание. Но этого воспоминания достаточно, чтобы удерживать народ на ногах. Родина – это не линии, проведенные на картах, это несокрушимая истина, бьющаяся в грудной клетке вопреки всему. На следующей неделе мы отправимся в путешествие к самой изящной линии обороны этой идентичности, к палестинской музыке и литературе. К тому миру, где слово и звук становятся лишь громче, когда их пытаются заставить замолчать. Истории забываются, если их не рассказывать, но пока их продолжают передавать из уст в уста, они остаются жить. И Палестина. Она будет существовать до тех пор, пока ее помнят и о ней рассказывают.

Сегодняшний выпуск рубрики «Тюркский мир в лицах» будет посвящен теме «Поэт возрождения тюркской литературы Сезаи Каракоч». Предлагаем вашему вниманию оценку этой темы специалиста по международным отношениям, доктора наук Джемиля Доачи-Ипека. В турецкой литературе есть поэты, которые помогают народу лучше понять себя. Сезаи Каракоч – один из главных таких авторов. Своими стихами он расширил границы турецкого языка, а его размышления о цивилизации оставили глубокий след. В его творчестве внутренний мир человека тесно переплетен с будущим общества. Вопросы любви, смерти и веры он всегда рассматривал через призму ответственности перед историей. Читать Каракоча значит заново открывать для себя культурное богатство Тюркии. Сезаи Каракоч родился в 1933 году в районе Эргани провинции Диярбакыр. Этот древний культурный центр Анатолии подарил турецкой литературе по-настоящему великого поэта и мыслителя. Начальную школу он окончил в Эргани, а среднюю в Мараше, в лицее Газиантепе. В 1955 году Каракоч окончил факультет политических наук Анкарского университета по специальности финансист. После этого он работал на разных должностях в Министерстве финансов. В 1973 году он ушел с государственной службы.

чтобы полностью посвятить себя литературе и философии. В юности на развитие его взглядов сильно повлияло общение с Неджипом Фазылом Касаюреком и его окружением из журнала «Великий Восток». Также Каракоч разделял идеи Мехмета Акифа о социальной ответственности и глубоко изучал духовное наследие Юнуса Эмре и Руми. Его книги об этих мыслителях доказывают, с каким уважением он относился к традициям. Каракоч смог создать свой уникальный путь в искусстве и философии, переосмыслив опыт прошлых поколений через призму проблем своего времени. Его место в турецкой поэзии особенно важно в контексте движения «Второе новое». Благодаря необычным образам, ассоциациям и языковым новшествам он считался одним из сильнейших представителей этого поэтического течения. При этом его стихи опираются на уникальное, только ему присущее понимание веры и бытия. В его строках всегда есть поиск смысла, который выходит за рамки видимого мира. Одиночество современного человека, его тревога перед лицом смерти и обращение к Богу описаны его собственным неповторимым поэтическим языком. Его первый поэтический сборник «Залив» вышел в 1959 году. Книги «Артерия», «40 часов с Хызыром», книга «Тахи», «Благая весть Розы» и «Лейля и Меджнун» – главные труды, которые показывают весь масштаб его поэтического мира. А знаменитое стихотворение «Мона Лиза», которое наизусть знают многие поколения читателей, стало ярким примером его умения передавать глубину чувств. Читая эти произведения, мы видим поэта, который проходит путь от личных переживаний до масштабных вопросов цивилизации. Один из самых ценных вкладов Каракоча в турецкую литературу – это живая связь, которую он смог выстроить между традицией и новаторством. В книге «40 часов с Хызыром» элементы веры и культуры прошлого обретают современное звучание. В «Лейле и Меджнуне» заново переосмысливается классическая история любви, укорененная в турецкой литературе. Посыл этого подхода очевиден. Турецкий язык обладает достаточной силой, чтобы создавать новые произведения, питаясь своей историей. Литературное новаторство способно не разрушать, а укреплять наши связи с культурной памятью. Стихотворение «Балкон» показывает, как он умел находить глубокие вопросы в самых обычных вещах. Простая часть дома призывает задуматься о безопасности детей и о том, насколько наши жилые пространства вообще приспособлены для человека. Читая это произведение, начинаешь чувствовать, что строительство городов – это еще и моральная ответственность. Успех Каракоча заключается в его способности доносить свои мысли через образы, которые навсегда врезаются в память читателя. В этом и проявляется его литературная сила. Он заставляет нас по-новому взглянуть на привычные вещи и делает видимыми те опасности повседневной жизни, которые мы принимаем, не задумываясь. Так поэзия становится одним из способов внимательного изучения человека и его окружения. В центре его философского мира находится понятие возрождения. Каракоч считал, что преодолеть кризис и упадок, в который погрузился исламский мир, можно только через восстановление связи человека с источниками его веры и морали. Разные стороны этого поиска он описывает в таких трудах, как «Возрождение духа», «Возрождение ислама» и «Манифест поколения возрождения». Возрождение в его понимании – это идея обновления, которая начинается с самоанализа конкретного человека и затем распространяется на культуру и общественную жизнь. При таком подходе будущее цивилизации напрямую зависит от воспитания людей, способных эту цивилизацию сохранить. В связи с этим Каракоч возлагал огромную ответственность на молодежь. Для него было важно воспитать человека образованного, сохраняющего моральную чуткость и знающего свою культуру.
Если оценивать его взгляд на цивилизацию с позиции сегодняшнего дня, можно сделать вывод, что нам необходимо укреплять связь между образованием и культурой. Способность общества уверенно смотреть в будущее зависит от того, насколько подрастающие поколения понимают мир и осознанно несут в себе свои ценности. Труды Каракоча дают прекрасную почву для размышлений над этой ответственностью. Журнал «Возрождение», который он начал издавать в 1960 году, стал важным местом встречи, где его идеи находили отклик в литературной жизни. На страницах этого журнала, выходившего с перерывами вплоть до 1992 года, публиковались такие авторы, как Расим Özdenören, Джахид Зарифоулу, Эрдем Баязит и Нури Пактиль. Значение этого журнала для турецкой литературы заключается еще и в том, что он дал разным поколениям площадку для творчества и размышлений. Таким образом, Каракоч, помимо работы над собственными произведениями, внес огромный вклад в развитие целого литературного круга. В журнале, наряду с образцами классической османской поэзии, диванов, суфийскими текстами, публиковались и переводы произведений западных авторов. Такой выбор показывает, что Каракоч внимательно следил за мировой литературой. Важный урок, который можно извлечь из его подхода, заключается в том, что культурная уверенность в себе требует серьезного чтения и глубокого сравнения. Писатель, который в совершенстве владеет наследием своего народа, может выстроить гораздо более продуктивный диалог с произведениями других культур. Если смотреть с точки зрения чуткого отношения к культуре и языку, то наследие Каракоча заслуживает самого пристального внимания. Каждое великое произведение, повышающее художественную силу турецкого языка, обогащает национальную культуру. Философский мир Каракоча, основанный на исламской цивилизации, также заслуживает понимания в рамках его собственных понятий. Чтение его трудов помогает увидеть, как культурные и духовные ценности, которые турецкий народ нес сквозь историю, находят новые формы выражения в современной литературе. Каракоч также привнес свои идеи в политическую сферу, основав партию «Воскрешение» в 1990 году и высшую партию «Воскрешение» в 2007. Эти инициативы показывают, что его поиски будущего общества продолжались на протяжении всей его жизни. Однако главным наследием, объединяющим сегодня широкие слои общества, является его вклад в турецкую литературу и его интеллектуальное влияние на последующие поколения. Сезай Каракоч скончался в Стамбуле 16 ноября 2021 года. Он был похоронен на кладбище мечети Шейх Саде Баши. Сегодня наш долг – сохранить его память, читая его произведения и делясь ими с молодежью. Этот великий поэт оставил после себя наследие, демонстрирующее глубину турецкого языка и интеллектуальный потенциал нашей нации. Наиболее значимый способ выразить ему нашу благодарность – это включить его книги в нашу жизнь. Отдавая дань уважения Сезай Каракочу, давайте также помнить, что служение турецкой литературе также означает передачу своей памяти новому поколению. Уважаемые слушатели, вы прослушали оценку эксперта по международным отношениям доктора наук Джимили Дуача Ипека.

списке ЮНЕСКО. Приветствуем всех, кто настроился на нашу волну. Сегодня в нашем путешествии «Тюркия в списке ЮНЕСКО» мы отправляемся на звук барабанов из урны к блестящим от оливкового масла кеспетам, то есть специальным тяжелым кожаным штанам из буйволовой или телячьей кожи,

0: приносят борцы во время традиционной турецкой масляной борьбы и к традиции, которая передается из поколения в поколение на протяжении веков. Наш маршрут – Эдирне. Наша тема – фестиваль масляной борьбы Кыркпынар. Кыркпынар – это не просто поединок двух пехлеванов, то есть борцов, на поле отваги, то есть эрмейданы. Это масштабная культурная система, объединяющая самых разных носителей традиции. От аги, покровителя и джазгыра, глашатая, до ансамбля барабанщиков и зурначей, масленников, пешкирджи, помощников с полотенцами и мастеров по пошиву кеспетов. Наряду с самой борьбой, сопровождающие ее обряды, музыка, устное творчество, мастерство и этические нормы поведения также являются неотъемлемой частью этого наследия. По данным Министерства культуры и туризма Тюрки, кыркпынарская масляная борьба, сформировавшаяся в Румелии в XIV веке и дошедшая до наших дней, является одним из древнейших фестивалей борьбы в мире. В масляной борьбе пехлеваны соревнуются на траве в специальных кожаных брюках, называемых кеспет, а перед схваткой обильно намазывают тело оливковым маслом. В центре масляной борьбы стоит борец-пехлеван. Однако понятие пехлеванства здесь определяется не только физической силой. В документах ЮНЕСКО слово «пехлеван» упоминается в неразрывной связи с такими ценностями, как щедрость, честность, уважение и верность традициям. Уважение к сопернику и манера поведения на поле отваги раскрывают высокое морально-этическое измерение этой традиции. Один из важнейших путей передачи этой культуры – отношения между мастером и учеником. Молодые пехлеваны перенимают от своих наставников не только технику борьбы, но и правила поведения на арене, этикет и саму культуру пехлеванства. Фестиваль же, собирая борцов и будущих атлетов со всех уголков Тюрки, служит главной площадкой, где преемственность становится видимой и ощутимой. В кыркпынарской борьбе есть свои уникальные роли. Ага кыркпынары выступает в качестве традиционного покровителя фестиваля. Джазгыр представляет борцов публике и вызывает их на поединок. Ансамбли барабанщиков и зурначей исполняют особые, характерные именно для этой борьбы, наигрыши. Маслени и пешкирджи также являются частью традиционного уклада на арене. А кожаные брюки борцов кеспет представляют собой отдельное ремесло, требующее особых знаний и навыков. Заявка, подготовленная Тюрке, была рассмотрена на 5-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия в Найроби. В 2010 году фестиваль масляной борьбы Кыркпынар был внесен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В оценке комитета было подчеркнуто, что кыркпынарская масляная борьба глубоко укоренена в традициях местной общины и питает чувство идентичности и непрерывности поколений. В качестве аргументов для включения в список также были отмечены продвижение таких ценностей, как щедрость и честность, укрепление связи людей с обычаями и традициями, а также вклад в сплоченность местного населения. ЮНЕСКО также охарактеризовала кыркпынарскую борьбу как традицию, объединяющую представителей различных культур. Было отмечено, что внесение фестиваля в репрезентативный список способно повысить видимость нематериального культурного наследия и способствовать межкультурному диалогу. Сам процесс подготовки номинации также имел важное значение в этой оценке. Наряду с борцами и другими носителями традиции в процессе участвовали ученые, неправительственные организации и государственные учреждения. Было получено свободное, предварительное и осознанное согласие носителей традиции. Включение кыркпынара в национальный инвентарь нематериального культурного наследия Тюрки также стало одним из элементов, повлиявших на решение ЮНЕСКО. В Включение живого наследия в список не означает его замораживание и консервацию в неизменном виде. Главная задача заключается в том, чтобы традиция продолжала жить и передаваться новым поколениям самими ее носителями. В номинационном досье Кыркпынары, благодаря совместному вкладу государственных учреждений, самих носителей культуры, академических кругов, НПО и СМИ, был представлен долгосрочный подход к сохранению. В качестве инструментов этого подхода были обозначены образовательные программы, фестивали, научные публикации и музейная деятельность. Официальные хроники зафиксировали реализацию ряда инициатив в последующие годы. В 2011 году Министерство культуры и туризма подготовило издание под названием «Пехливан», а Ирфан Шахин, проявивший высочайшее мастерство в изготовлении кеспетов, важной части культуры Кыркпынар, в 2012 году был объявлен министерством живым человеческим сокровищем. Документирование и популяризация традиции также нашли отражение в музейном деле. В Музее турецко-исламского искусства в Эдирне посетителям представлены предметы экипировки борцов, а также экспонаты и визуальные материалы, посвященные Кыркпынару. Научные исследования и работы, посвященные Кыркпынару, вносят существенный вклад в фиксацию различных граней этой традиции. В периодических отчетах ЮНЕСКО, касающихся Тюрки, обращается внимание на нормативные акты, направленные на сохранение традиционной формы Кыркпынары и активное участие профильных институтов в этом процессе. Таким образом, концепция охраны опирается не только на проведение ежегодного фестиваля, но и на совместное сохранение знаний, навыков, ритуалов и самих носителей традиции. Когда два пехливана сходятся лицом к лицу на поле отваги, со стороны это может казаться просто спортивным состязанием. Но наследие, которое несет в себе Кыркпынар, несравнимо шире. В ритме барабана живет музыка, в словах джазгыра – устная традиция, в стишках кеспета – ремесленное мастерство, в отношениях мастера и ученика – связь поколений, а в уважении, которое борцы проявляют друг к другу – культура, формировавшаяся веками. Именно это делает Кыркпынар живым наследием. Борьба, начавшаяся на поле отваги, продолжается в культурной памяти. Сегодня в программе «Тюрки» в списке ЮНЕСКО мы прошли по следам этой древней традиции, возносящейся над ареной Эдирне. До новых встреч в следующем выпуске, где мы отправимся на поиски нового следа в живом культурном наследии Тюрки.
1: В списке ЮНЕСКО.

И в завершение нашей передачи коротко об основных событиях дня. Главами Тюрки Хакан Фидан на 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии осудил действия Израиля и выразил поддержку Палестине. Представители многих стран, включая Тюрки, покинули зал во время начала выступления президента Израиля Исаака Герцога на саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку. Тюркия завершила второй срок командования миротворческой миссии НАТО в Косово. На церемонии в Приштине турецкий генерал-майор Özkan Uluttaş передал полномочия итальянскому генерал-майору Роберто Верджори. Тюркия осудила решение Колумбии перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, заявив, что этот шаг противоречит международному праву и резолюциям ООН. Американские переговорщики предложили европейским партнерам частично разморозить российские суверенные активы и перевести средства в специальную финансовую структуру под контролем США. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садая Туркия.
12: Да, Туркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вину Радиоса.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
15: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
2: Эво ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия. Гидарре ди амурия Тюркия.
4: Ини адала радио суара Тюркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: мощных волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега
1: Günaydın, Sılırmak.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики. Палестинок. Простите, история, которой нет конца. Тюркский мир в лицах и Тюркия в списке ЮНЕСКО.

0: начале коротко о событиях дня.
1: Глава МИД Türkiye Hakan Fidan на 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии осудил действия Израиля и выразил поддержку Палестине. Представители многих стран, включая Türkiye, покинули зал во время начала выступления президента Израиля Исаака Герцога. Türkiye завершила второй срок командования миротворческой миссии НАТО в Косове. На церемонии Приштине турецкий генерал-майор Özkan Uluташ передал полномочия итальянскому генералу-майору Роберто Верджори. Türkiye осудила решение Колумбии перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, заявив, что этот шаг противоречит международному праву и резолюциям ООН. Американские переговорщики предложили европейским партнерам частично разморозить российские суверенные активы и перевести средства в специальную финансовую структуру под контролем США.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Министр иностранных дел Türkiye Hakan Fidan выступил на 7-м саммите «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии». Министр Фидан заявил: «Мы должны проявить решительную позицию в поддержке прав Палестины, которая является членом этого форума, и противостоять продолжающимся притеснениям и грубым нарушениям. Долгосрочное решение требует создания независимого и суверенного государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме». Подчеркнув, что укрепление форума является необходимостью с точки зрения обеспечения мира и процветания в эпоху, отмеченную подъемом Азии, Фидан сказал: «Türkiye полна решимости укреплять совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, представляющее собой самый инклюзивный форум безопасности в Азии. В этой связи мы должны повышать экономическую безопасность и развивать взаимодействие за счет расширения транспортных связей и диверсификации энергетических коридоров». Хакан Фидан подчеркнул, что приверженность миру и взаимному доверию должна действовать для каждого государства-участника. «Мы не можем сохранять эту приверженность, пока Израиль, являющийся членом данного форума, нарушает базовые права палестинского народа, проводя политику систематического давления», – сказал Фидан.
0: Представители многих стран, включая Тюркию, покинули зал во время начала выступления президента Израиля Исаака Герцога на 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку. В момент, когда Герцог начал свое дневное выступление на 7-м саммите форума, представители более чем 10 стран, включая Тюркию, вышли из зала. Было видно, как министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан и сопровождавшая его делегация также встали со своих мест и покинули зал.
1: Türkiye завершила второй срок командования миротворческой миссии НАТО в Косове. На церемонии в Приштине турецкий генерал-майор Özkan Uluташ передал полномочия итальянскому генерал-майору Роберто Верджори. В мероприятии приняли участие президент Косово Юстина Широкопула, премьер-министр Альбин Курти, начальник генштаба вооруженных сил Türkiye Сальчук Байрактаруглу, министр обороны Италии Гвидо Крозетта и командующий Объединенными силами НАТО в Неаполе адмирал Джордж Уиков. Президент Косово поблагодарила турецкого генерала за вклад в обеспечение безопасности и подтвердила стремление Приштины к вступлению в НАТО. «Наша стратегическая цель – вступление в НАТО – остается неизменной. Мы стремимся к тому, чтобы однажды Косово стало не только страной, безопасность которой обеспечивают другие, но и государством, непосредственно вносящим вклад в общую безопасность», – заявила она. В свою очередь Özkan Uluташ отметил роль командования миротворческой миссии НАТО в Косове в создании безопасных условий для демократии.

0: диалога между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза. Миссия НАТО действует в Косове с июня 1999 года на основании резолюции Совета Безопасности ООН. В настоящее время в ее составе служат более 4,5 тысяч военнослужащих из 31 страны. Турецкие военные участвуют в миссии с момента ее создания.
1: Тюркия осудила решение Колумбии перенести посольство в Израиль из Тель-Авива в Иерусалим, заявив, что этот шаг противоречит международному праву и резолюциям ООН. В заявлении МИД Тюркии подчеркивается, что решение Багуты нарушает резолюции Совета Безопасности ООН 476 и 478 от 1980 года, а также противоречит правовым принципам, изложенным в консультативном заключении Международного суда ООН. Восточный Иерусалим является неотъемлемой частью оккупированных палестинских территорий, говорится в заявлении. Анкара призвала Колумбию пересмотреть решение и напомнила о необходимости воздерживаться от действий, подрывающих исторический и правовой статус Иерусалима. В турецком внешнеполитическом ведомстве вновь подчеркнули, что справедливый и устойчивый мир в регионе возможен только при создании независимого, суверенного и территориально целостного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Американские переговорщики предложили европейским партнерам частично разморозить российские суверенные активы и перевести средства в специальную финансовую структуру под контролем США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на 4 осведомленных собеседников. Инициативу обсуждали на прошлой неделе в Майами в ходе переговоров представители администрации Дональда Трампа с делегациями Украины, Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО. По информации издания, спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер представили несколько механизмов использования заблокированных российских средств. Один из них предусматривал создание специальной финансовой структуры под американским надзором. Европейские участники переговоров отвергли предложение. По данным Financial Times, инициатива стала неожиданностью для европейских столиц и Киева и вызвала вопросы относительно подхода Вашингтона к давлению на Москву с целью прекращения войны. После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году западные государства заморозили российские суверенные активы на сумму около 260 миллиардов евро. Основная часть этих средств находится в Евросоюзе. Вопрос использования активов остается предметом разногласий между западными союзниками Украины. Обсуждаются способы финансирования обороны и восстановление страны, а также механизмы возложения финансовой ответственности за последствия войны на Россию.
1: Министры обороны России и Кыргызстана Андрей Белоусов и Руслан Мукамбетов подписали план военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2027 год. Об этом сообщило Министерство обороны РФ по итогам переговоров, состоявшихся перед заседанием Совета министров обороны государств-участников СНГ. Белоусов отметил, что российско-кыргызское военное сотрудничество динамично развивается. По его словам, стороны уделяют особое внимание оперативной и боевой подготовке войск, обучению военнослужащих и обмену опытом. В числе приоритетов также обеспечение функционирования объединенной российской военной базы на территории Кыргызстана и развитие военно-технического сотрудничества. Мукамбетов, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за содействие в укреплении боеготовности вооруженных сил Кыргызстана. Он выделил подготовку военных кадров и развитие военно-технического взаимодействия. Глава Минобороны Кыргызстана также выразил признательность за приглашение кыргызских военнослужащих участвовать в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2026», которые недавно завершились.
0: Американские военные разработали планы возобновления ударов по Ирану, предусматривающие в том числе

0: числе использование авиабомбы, известной как «мать всех бомб». Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников, знакомых с планированием операции. По информации телеканала, президент Дональд Трамп поручил военному командованию подготовить дополнительные варианты атак на иранские объекты, включая энергетическую инфраструктуру и предприятия, связанные с ядерной программой страны. Операции могут начаться до или после предстоящих промежуточных выборов в США, если Трамп примет решение возобновить масштабные боевые действия. Один из источников CNN сообщил, что удары могут быть нанесены до вывода американских войск из зоны ответственности Центрального командования США. Такой сценарий позволил бы Вашингтону провести дополнительные атаки, после чего объявить о победе и вывести силы. Среди потенциальных целей называется предполагаемый подземный ядерный объект в районе горы Пикекс Маунтин. Вашингтон и Израиль считают, что там могут храниться компоненты иранской ядерной программы.
1: Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа призвал Совет Безопасности как можно скорее начать переговоры о будущем миротворческой миссии в Ливане, срок полномочий которой истекает в конце 2026 года. В интервью Reuters в Бейруте 14 октября Лакруа предупредил, что вывод миротворцев на фоне продолжающегося противостояния Израиля и движения Хизбалла может повысить риск новых столкновений на юге Ливана. Миссия ООН действует в стране с 1978 года, однако в прошлом году Совет Безопасности принял решение начать ее вывод в конце 2026-го. После возобновления войны между Израилем и Хизбаллой в марте ливанские власти начали добиваться продления мандата миротворцев. ООН пока не решила судьбу 7500 миротворцев. По словам Лакруа, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш ранее представил Совету Безопасности несколько вариантов сохранения присутствия организации в Ливане, однако конкретных решений пока не последовало. Эти предложения находятся на рассмотрении Совета Безопасности. До сих пор никакого движения не было, но я полагаю, что вскоре начнутся серьезные переговоры, заявил он. Дорогие друзья, это были новости. Ну а сейчас, уважаемые слушатели, предлагаем вам песню под названием «Кёрби Чак» в исполнении Яшара.

Память на строчках поэта – это оборонительный рубеж, а на кисти художника – флаг свободы. Это тихий, но мощный и громкий крик искусства. Но что же это за истинная драгоценность, которая заставляет поэта даже в изгнании бредить именем Палестина, а художника превращать пыль руин в краску? Как называется эта неразрывная связь человека с родиной, даже если его оторвали от нее? Махмуд Дервиш в своем знаменитом стихотворении «Удостоверение личности» кричал всему миру: «Скажу еще раз, напиши на вершине первой страницы, я ненавижу людей и не посягаю, но если я проглашу...»

Даюсь, плоть узурпатора будет моей нищей. Берегись, берегись моего голода и моего гнева». Этот крик на самом деле высекал на строчках борьбу целого народа за выживание. Каждое стихотворение, написанное в изгнании, было воссозданием с помощью слов и рифм страны, которую пытались стереть с лица земли. Когда поэт умолкал, родина сиротела, когда он писал, Палестина рождалась вновь. Наджи аль-Али. Почтить его память – это священный долг. Он описал Ханзалу, повернутым к миру спиной, потому что этот ребенок нес на себе стыд и след еще не ставшей свободной родины. Ханзала не говорил, но заплаты на его плечах, босые ноги и молчание обращались к нам голосом более громким, чем все языки мира. А Исмаиль Шамут запечатлел изгнание на холстах. Женщины, идущие по пыльным дорогам с тяжелой ношей на плечах, старики, уставшие, но несущие в глазах надежду на возвращение. Каждый мазок кисти шептал одну единственную фразу: «Мы уходим, мы устали, но однажды мы обязательно вернемся». Каким же образом палестинцы не отказываются от своей идентичности, несмотря на столько бетонных стен, на потерянные годы и на удушающие блокады? Для остального мира идентичность – это кусок земли, где ты случайно родился, или карточка в твоем кошельке. Но для палестинца идентичность – это не адрес, а завещание. Это священное наследие, передаваемое из поколения в поколение не как медаль, а как обязанность помнить. Тяжелое в ноше, но великое по своей чести. Палестинская идентичность – это прежде всего крепкая память. Это способность ребенка знать наизусть изгибы улиц Яфы, по которым он никогда не ходил. Это способность рассказать о прохладной тени той вековой оливы, которую он никогда не видел, так, словно она прямо сейчас у него над головой. Совсем как в рассказах Гасана Канафани. Канафани рассказывал миру о городах, из окон которых он никогда не смотрел, потому что он знал: иногда помнить реальнее, чем жить. Иногда мечта сильнее любой границы. Идентичность – это не просто имя в паспорте. Она скрыта в темно-зеленом цвете оливкового масла на столе, накрываемом каждое утро. Она таится в пряном, обжигающем горло аромате пряности захтара, рассыпанного по тарелке. Когда палестинская женщина идет в платье, украшенном ручной вышивкой татрис на груди, она надевает на себя не просто ткань. В каждом из этих стежков она несет на себе неприступные стены Аки, древние ворота Иерусалима и море Газы. Эти уколы иглы – тихое и благородное сопротивление людей, несущих свою землю в своем сердце. Изгнание сделало палестинцев одним из самых стойких народов мира, потому что они усвоили: у тебя могут отнять землю, могут разрушить твой дом, но твой разум оккупировать невозможно. Перо для них отныне такая же жизненно важная линия обороны, как и камень в праще. Сегодня эти ржавые железные ключи, висящие на стенах домов, быть может, и не открывают ни одну дверь, но они держат открытыми замки в душе целого народа. Как в бессмертной строчке Махмуда Дервиша: «На этой земле есть то, ради чего стоит жить». Вот земля из строки, начинающейся со слов «на этой земле», иногда всего лишь воспоминание. Но этого воспоминания достаточно, чтобы удерживать народ на ногах. Родина – это не линии, проведенные на картах, это несокрушимая истина, бьющаяся в грудной клетке вопреки всему. На следующей неделе мы отправимся в путешествие к самой изящной линии обороны этой идентичности, к палестинской музыке и литературе. К тому миру, где слово и звук становятся лишь громче, когда их пытаются заставить замолчать.
Истории забываются, если их не рассказывать, но пока их продолжают передавать из уст в уста, они остаются жить. И Палестина. Она будет существовать до тех пор, пока ее помнят и о ней рассказывают.

Сегодняшний выпуск рубрики «Тюркский мир в лицах» будет посвящен теме «Поэт возрождения тюркской литературы Сезаи Каракоч». Предлагаем вашему вниманию оценку этой темы специалиста по международным отношениям, доктора наук Джемиля Доачи-Ипека. В турецкой литературе есть поэты, которые помогают народу лучше понять себя. Сезаи Каракоч – один из главных таких авторов. Своими стихами он расширил границы турецкого языка, а его размышления о цивилизации оставили глубокий след. В его творчестве внутренний мир человека тесно переплетен с будущим общества. Вопросы любви, смерти и веры он всегда рассматривал через призму ответственности перед историей. Читать Каракоча значит заново открывать для себя культурное богатство Тюркии. Сезаи Каракоч родился в 1933 году в районе Эргани провинции Диярбакыр. Этот древний культурный центр Анатолии подарил турецкой литературе по-настоящему великого поэта и мыслителя. Начальную школу он окончил в Эргани, а среднюю в Мараше, в лицее Газиантепе. В 1955 году Каракоч окончил факультет политических наук Анкарского университета по специальности финансист. После этого он работал на разных должностях в Министерстве финансов. В 1973 году он ушел с государственной службы, чтобы полностью посвятить себя литературе и философии. В юности на развитие его взглядов сильно повлияло общение с Неджипом Фазылом Касаюреком и его окружением из журнала «Великий Восток». Также Каракоч разделял идеи Мехмета Акифа о социальной ответственности и глубоко изучал духовное наследие Юнуса Эмре и Руми. Его книги об этих мыслителях доказывают, с каким уважением он относился к традициям. Каракоч смог создать свой уникальный путь в искусстве и философии, переосмыслив опыт прошлых поколений через призму проблем своего времени. Его место в турецкой поэзии особенно важно в контексте движения «Второе новое». Благодаря необычным образам, ассоциациям и языковым новшествам он считался одним из сильнейших представителей этого поэтического течения. При этом его стихи опираются на уникальное, только ему присущее понимание веры и бытия. В его строках всегда есть поиск смысла, который выходит за рамки видимого мира. Одиночество современного человека, его тревога перед лицом смерти и обращение к Богу описаны его собственным неповторимым поэтическим языком. Его первый поэтический сборник «Залив» вышел в 1959 году. Книги «Артерия», «40 часов с Хызыром», книга «Тахи», «Благая весть Розы» и «Лейля и Меджнун» – главные труды, которые показывают весь масштаб его поэтического мира. А знаменитое стихотворение «Мона Лиза», которое наизусть знают многие поколения читателей, стало ярким примером его умения передавать глубину чувств. Читая эти произведения, мы видим поэта, который проходит путь от личных переживаний до масштабных вопросов цивилизации. Один из самых ценных вкладов Каракоча в турецкую литературу – это живая связь, которую он смог выстроить между традицией и новаторством. В книге «40 часов с Хызыром» элементы веры и культуры прошлого обретают современное звучание. В «Лейле и Меджнуне» заново переосмысливается классическая история любви, укорененная в турецкой литературе. Посыл этого подхода очевиден. Турецкий язык обладает достаточной силой, чтобы создавать новые произведения, питаясь своей историей. Литературное новаторство способно не разрушать, а укреплять наши связи с культурной памятью. Стихотворение «Балкон» показывает, как он умел находить глубокие вопросы в самых обычных вещах. Простая часть дома призывает задуматься о безопасности детей и о том, насколько наши жилые пространства вообще приспособлены для человека. Читая это произведение, начинаешь чувствовать, что строительство городов – это еще и моральная ответственность.
Успех Каракучи заключается в его способности доносить свои мысли через образы, которые навсегда врезаются в память читателя. В этом и проявляется его литературная сила. Он заставляет нас по-новому взглянуть на привычные вещи и делает видимыми те опасности повседневной жизни, которые мы принимаем, не задумываясь. Так поэзия становится одним из способов внимательного изучения человека и его окружения. В центре его философского мира находится понятие возрождения. Каракоч считал, что преодолеть кризис и упадок, в который погрузился исламский мир, можно только через восстановление связи человека с источниками его веры и морали. Разные стороны этого поиска он описывает в таких трудах, как «Возрождение духа», «Возрождение ислама» и «Манифест и поколение возрождения». Возрождение в его понимании – это идея обновления, которая начинается с самоанализа конкретного человека и затем распространяется на культуру и общественную жизнь. При таком подходе будущее цивилизации напрямую зависит от воспитания людей, способных эту цивилизацию сохранить. В связи с этим Каракоч возлагал огромную ответственность на молодежь. Для него было важно воспитать человека образованного, сохраняющего моральную чуткость и знающего свою культуру. Если оценивать его взгляд на цивилизацию с позиции сегодняшнего дня, можно сделать вывод, что нам необходимо укреплять связь между образованием и культурой. Способность общества уверенно смотреть в будущее зависит от того, насколько подрастающие поколения понимают мир и осознанно несут в себе свои ценности. Труды Каракоча дают прекрасную почву для размышлений над этой ответственностью. Журнал «Возрождение», который он начал издавать в 1960 году, стал важным местом встречи, где его идеи находили отклик в литературной жизни. На страницах этого журнала, выходившего с перерывами вплоть до 1992 года, публиковались такие авторы, как Расим Özdenören, Джахид Зарифоулу, Эрдем Баязит и Нури Пактиль. Значение этого журнала для турецкой литературы заключается еще и в том, что он дал разным поколениям площадку для творчества и размышлений. Таким образом, Каракоч, помимо работы над собственными произведениями, внес огромный вклад в развитие целого литературного круга. В журнале наряду с образцами классической османской поэзии, диванов, суфийскими текстами публиковались и переводы произведений западных авторов. Такой выбор показывает, что Каракоч внимательно следил за мировой литературой. Важный урок, который можно извлечь из его подхода, заключается в том, что культурная уверенность в себе требует серьезного чтения и глубокого сравнения. Писатель, который в совершенстве владеет наследием своего народа, может выстроить гораздо более продуктивный диалог с произведениями других культур. Если смотреть с точки зрения чуткого отношения к культуре и языку, то наследие Каракоча заслуживает самого пристального внимания. Каждое великое произведение, повышающее художественную силу турецкого языка, обогащает национальную культуру. Философский мир Каракоча, основанный на исламской цивилизации, также заслуживает понимания в рамках его собственных понятий. Чтение его трудов помогает увидеть, как культурные и духовные ценности, которые турецкий народ нес сквозь историю, находят новые формы выражения в современной литературе. Каракоч также привнес свои идеи в политическую сферу, основав партию «Воскрешение» в 1990 году и высшую партию «Воскрешение» в 2007. Эти инициативы показывают, что его поиски будущего общества продолжались на протяжении всей его жизни. Однако главным наследием, объединяющим сегодня широкие слои общества, является его вклад в турецкую литературу и его интеллектуальное влияние на последующие поколения. Сезай Каракоч скончался в Стамбуле 16 ноября 2021 года. Он был похоронен на кладбище мечети Чехсаадебаши. Сегодня наш долг – сохранить его память, читая его произведения и делясь ими с молодежью.
Этот великий поэт оставил после себя наследие, демонстрирующее глубину турецкого языка и интеллектуальный потенциал нашей нации. Наиболее значимый способ выразить ему нашу благодарность – это включить его книги в нашу жизнь. Отдавая дань уважения Сезаи Каракочу, давайте также помнить, что служение турецкой литературе также означает передачу своей памяти новому поколению. Уважаемые слушатели, вы прослушали оценку эксперта по международным отношениям доктора наук Джимили Дуача Ипека.

списке ЮНЕСКО. Приветствуем всех, кто настроился на нашу волну. Сегодня в нашем путешествии «Чурки в списке ЮНЕСКО» мы отправляемся на звук барабанов из урны к блестящим от оливкового масла кеспетам, то есть специальным тяжелым кожаным штанам из буйволовой или телячьей кожи, которые носят борцы во время традиционной турецкой масляной борьбы, и к традиции, которая передается из поколения в поколение на протяжении веков. Наш маршрут – Эдирне. Наша тема – фестиваль масляной борьбы Кыркпынар. Кыркпынар – это не просто поединок двух пехлеванов, то есть борцов, на поле отваги, то есть эрмейданы. Это масштабная культурная система, объединяющая самых разных носителей традиции. От аги, покровителя, и джазгыра, глашатая, до ансамбля барабанщиков и зурначей, масленников, пешкирджи, помощников с полотенцами и мастеров по пошиву кеспетов. Наряду с самой борьбой, сопровождающие ее обряды, музыка, устное творчество, мастерство и этические нормы поведения также являются неотъемлемой частью этого наследия. По данным Министерства культуры и туризма Тюрки, кыркпынарская масляная борьба, сформировавшаяся в Румелии в XIV веке и дошедшая до наших дней, является одним из древнейших фестивалей борьбы в мире. В масляной борьбе пехлеваны соревнуются на траве в специальных кожаных брюках, называемых кеспет, а перед схваткой обильно намазывают тело оливковым маслом. В центре масляной борьбы стоит борец – пехлеван. Однако понятие «пехлеванство» здесь определяется не только физической силой. В документах ЮНЕСКО слово «пехлеван» упоминается в неразрывной связи с такими ценностями, как щедрость, честность, уважение и верность традициям. Уважение к сопернику и манера поведения на поле отваги раскрывают высокое морально-этическое измерение этой традиции. Один из важнейших путей передачи

Ансамбли барабанщиков и зурначей исполняют особые, характерные именно для этой борьбы, наигрыши. Маслини и пешкирджи также являются частью традиционного уклада на арене. А кожаные брюки борцов киспет представляют собой отдельное ремесло, требующее особых знаний и навыков. Заявка, подготовленная Тюркией, была рассмотрена на 5-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия в Найроби. В 2010 году фестиваль масляной борьбы Кыркпынар был внесен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В оценке комитета было подчеркнуто, что кыркпынарская масляная борьба глубоко укоренена в традициях местной общины и питает чувство идентичности и непрерывности поколений. В качестве аргументов для включения в список также были отмечены продвижение таких ценностей, как щедрость и честность, укрепление связи людей с обычаями и традициями, а также вклад в сплоченность местного населения. ЮНЕСКО также охарактеризовала кыркпынарскую борьбу как традицию, объединяющую представителей различных культур. Было отмечено, что внесение фестиваля в репрезентативный список способно повысить видимость нематериального культурного наследия и способствовать межкультурному диалогу. Сам процесс подготовки номинации также имел важное значение в этой оценке. Наряду с борцами и другими носителями традиции в процессе участвовали ученые, неправительственные организации и государственные учреждения. Было получено свободное, предварительное и осознанное согласие носителей традиции. Включение кыркпынара в национальный инвентарь нематериального культурного наследия Тюрки также стало одним из элементов, повлиявших на решение ЮНЕСКО. Включение живого наследия в список не означает его замораживание и консервацию в неизменном виде. Главная задача заключается в том, чтобы традиция продолжала жить и передаваться новым поколениям самими ее носителями. В номинационном досье кыркпынара, благодаря совместному вкладу государственных учреждений, самих носителей культуры, академических кругов, НПО и СМИ, был представлен долгосрочный подход к сохранению. В качестве инструментов этого подхода были обозначены образовательные программы, фестивали, научные публикации и музейная деятельность. Официальные хроники зафиксировали реализацию ряда инициатив в последующие годы. В 2011 году Министерство культуры и туризма подготовило издание под названием «Пехливан», а Ирфан Шахин, проявивший высочайшее мастерство в изготовлении киспетов, важной части культуры кыркпынар, в 2012 году был объявлен министерством живым человеческим сокровищем. Документирование и популяризация традиции также нашли отражение в музейном деле. В Музее турецко-исламского искусства в Эдирне посетителям представлены предметы экипировки борцов, а также экспонаты и визуальные материалы, посвященные кыркпынару. Научные исследования и работы, посвященные кыркпынару, вносят существенный вклад в фиксацию различных граней этой традиции. В периодических отчетах ЮНЕСКО, касающихся Тюрки, обращается внимание на нормативные акты, направленные на сохранение традиционной формы кыркпынара и активное участие профильных институтов в этом процессе. Таким образом, концепция охраны опирается не только на проведение ежегодного фестиваля, но и на совместное сохранение знаний, навыков, ритуалов и самих носителей традиции. Когда два пехливана сходятся лицом к лицу на поле отваги, со стороны это может казаться просто спортивным состязанием. Но наследие, которое несет в себе кыркпынар, несравнимо шире. В ритме барабана живет музыка, в словах джазгыра – устная традиция, в стишках киспета – ремесленное мастерство, в отношениях мастера и ученика – связь поколений, а в уважении, которое борцы проявляют друг к другу – культура, формировавшаяся веками. Именно это делает кыркпынар живым наследием. Борьба, начавшаяся на поле отваги, продолжается в культурной памяти. Сегодня в программе «Тюрки в списке ЮНЕСКО» мы прошли по следам этой древней традиции.

0: возносящийся над ареной Эдирне. До новых встреч в следующем выпуске, где мы отправимся на поиски нового следа в живом культурном наследии Тюрки.
1: Тюрки в списке ЮНЕСКО.

И в завершение нашей передачи коротко об основных событиях дня. Главами Тюркии Хакан Фидан на 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии осудил действия Израиля и выразил поддержку Палестине. Представители многих стран, включая Тюркию, покинули зал во время начала выступления президента Израиля Исаака Герцога на саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку. Тюркия завершила второй срок командования миротворческой миссии НАТО в Косово. На церемонии в Приштине турецкий генерал-майор Özkan Uluttaş передал полномочия итальянскому генерал-майору Роберто Верджори. Тюркия осудила решение Колумбии перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, заявив, что этот шаг противоречит международному праву и резолюциям ООН. Американские переговорщики предложили европейским партнерам частично разморозить российские суверенные активы и перевести средства в специальную финансовую структуру под контролем США. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.